0: Māstrihtas līgums, kā arī tā uzlabošanai paredzētais Amsterdamas līgums un Nīcas līgums, bija būtiski soļi Eiropas integrācijas procesā. Māstrihtas līgums lika pamatus tādai Eiropas Savienībai, kādu to pazīstam šodien, ieviešot būtiskas politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas. Amsterdamas līgums un Nīcas līgums palstījās uz šo pamatu un risināja institucionālus jautājumus un sagatavoja Eiropas Savienību paplašināšanai. Šie līgumi atspoguļo Eiropas Savienības dinamisko un mainīgo raksturu un apliecina tās spēju pielāgoties un veikt reformas, rieģējot uz jauniem izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienībai turpinot augt un mainīties, šie pamatlīgumi joprojām ir tās struktūras un pārvaldības pamatā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Als we denken aan het Europees Parlement, dan stellen we ons vaak parlementariërs voor die in een grote vergaderzaal hun stem uitbrengen. Die stemmingen vinden eigenlijk maar één keer per maand plaats, tijdens zogenoemde vergaderperiodes. Maar wat is een vergaderperiode dan precies? En hoe verloopt een plenaire vergadering? Iedere maand, behalve in augustus, komen de leden van het parlement 4 dagen samen in de plenaire vergadering in Straatsburg. Daarnaast worden er geregeld extra vergaderingen georganiseerd, die in Brussel worden gehouden. Voor elke vergaderperiode wordt een agenda opgesteld. Plenaire vergaderingen vormen het hoogtepunt van de wetgevingswerkzaamheden van het parlement en vinden plaats nadat de leden in afzonderlijke commissies of binnen hun respectieve fracties hebben vergaderd. De plenaire vergadering is ook het forum waar de leden deelnemen aan de Europese besluitvorming en hun standpunt verwoorden tegenover de Europese Commissie en de Raad. De leden van het parlement kunnen trouwens vragen stellen aan de commissie en de raad tijdens het zogenoemde vragenuur. Tijdens plenaire vergaderingen kan het parlement zich uitspreken over elk thema dat het belangrijk vindt. Daarnaast kan het de Europese Commissie vragen een wetgevingsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp. In de grote vergaderzaal worden ook vaak internationale persoonlijkheden uitgenodigd, zoals staatshoofden, klokkenluiders of activisten. Maar de plenaire vergadering is vooral gericht op debatten en stemmingen. Die kunnen over verschillende soorten teksten gaan, afhankelijk van het thema dat wordt behandeld en het type wetgevingsprocedure. Denk bijvoorbeeld aan parlementaire verslagen over wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie. De leden kunnen in deze verslagen wijzigingen aan de tekst van de Commissie voorstellen. Zo'n amendement kan bestaan uit een schrapping, herformulering, vervanging of toevoeging. In de plenaire vergadering wordt in de regel eerst over teksten gedebatteerd. De spreektijd is vaak heel kort en afhankelijk van het aantal leden dat het woord heeft gevraagd. Als veel leden willen spreken, kunnen debatten urenlang duren. Meestal spreken de leden in hun moedertaal. Daarom zijn tolken zo belangrijk, want zij vertalen alle interventies simultaan in andere officiële talen van de Europese Unie. Na het debat is het tijd om te stemmen. Bij een stemming over een parlementair verslag, als we hetzelfde voorbeeld gebruiken als hiervoor, wordt eerst over elk afzonderlijk amendement gestemd en daarna over de gewijzigde tekst als geheel. De stemming gebeurt vaak in een stevig tempo. Soms wordt er over honderden amendementen na elkaar gestemd. In tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, stemmen de leden het vaakst bij hand opsteken. De voorzitter van de vergadering stelt dan de meerderheid vast. Het is natuurlijk cruciaal dat de voorzitter daarbij geen vergissing maakt. Bij de minste twijfel vraagt hij een elektronische stemming aan om een nauwkeurigere uitslag te krijgen. In de plenaire vergadering beslist het Europees Parlement meestal met een absolute meerderheid. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen nodig is. De uitslag is pas geldig als een derde van de leden in de vergaderzaal aanwezig is. Als de voorzitter vaststelt dat dit quorum niet is bereikt, wordt de stemming uitgesteld tot de volgende vergadering. Aan het einde van de vergadering kunnen leden een stemverklaring afleggen om hun keuze of die van hun fractie nader toe te lichten. De Europese Commissie kan ook reageren op de uitslag van de stemming en haar conclusies uiteenzetten. In de plenaire vergadering gebeuren er nog veel andere dingen. Het is onbegonnen werk om alles in één enkele podcast samen te vatten. Maar bij wijze van voorbeeld wordt in de plenaire vergadering ook het jaarrooster van parlementaire werkzaamheden aangenomen. Daarin is bepaald in welke weken de commissies en de fracties van het parlement samenkomen. Belangrijk om te weten is dat elk debat dat in de plenaire vergadering plaatsvindt, rechtstreeks wordt uitgezonden op de officiële website van het parlement. Heb je zin om tijdens de vergaderperiode het parlement te bezoeken? Dan is dat zeker mogelijk. Je kunt zelfs een paar minuten plaatsnemen in de grote vergaderzaal om de werkzaamheden van de parlementariërs te volgen. Dit is een uitgelezen kans om meer te leren over het verloop van de plenaire vergadering. Kom dus zeker langs en beleef de democratie in actie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Нашата планета Земя е красива, но крехка. Свидетели сме на повишаване на температурите, на екстремни метеорологични условия и на изчезване на екосистеми. Изменението на климата вече не изглежда като заплаха от далечното бъдеще. То е реалност и представлява едно от най-големите предизвикателства в историята на човечеството, което налага предприемането на действия на световно равнище. Това отношение основна роля играе Парижкото споразумение – ключов ангажимент за ограничаване на глобалното затопляне и за обединяване на усилията на страните в областта на климата. Слушайте подкаст от поредицата «Вдигане на летвата – по-добро законодателство». Днес ще разгледаме по-подробно какво означава Парижкото споразумение, как го прилага Европейският съюз и какво предприема останалата част от света. Парижкото споразумение е правно обвързващ международен договор, който беше приет по време на 21-та конференция на ООН по изменението на климата през 2015 година. Основната му цел е да ограничи глобалното затопляне до ниво, значително по-ниско от 2 градуса Целзий, в идеалния случай до градус и половина Целзий, в сравнение с нивата от прединдустриалния период. Споразумението обединява почти всички страни по света с ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове. Всяка държава представя собствени цели, известни като национално определени приноси. От 2015 година насам държавите актуализират тези цели на всеки 5 години. Споразумението включва механизми за прозрачност, докладване и финансиране на борбата с изменението на климата. От развитите държави се очаква също така да подкрепят развиващите се страни във връзка с усилията за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата. Европейският съюз ратифицира Парижкото споразумение през 2016 година, като го постави в центъра на политиката си в областта на климата. За да може Съюзът да изпълни поетите ангажименти, през 2019 година Европейската комисия стартира Европейския зелен пакт. Това е широко обхватен план за промяна на начина, по който Европа и европейците живеят, пътуват, отглеждат храни и извършват стопанска дейност. Пактът включва политики в областта на енергетиката, мобилността, селското стопанство и биологичното разнообразие. Всички те са предназначени да гарантират устойчивост на икономиката на Европейския съюз. През 2020 година бяха определени още по-амбициозни цели в областта на климата, като Съюзът се ангажира да намали своите емисии на парникови газове с 55% до 2030 година в сравнение с нивата от 1990 година. Стремежът е да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 година. Целите, посочени в Европейския зелен пакт, бяха включени в законодателството на Европейския съюз. През 2021 година беше приет Европейският закон за климата. Той определя обвързващи цели за всички държави членки и включва мерки за проследяване на напредъка и съответно адаптиране на действията. От мерки за чиста енергия до кръгова икономика, този закон променя икономическия модел на Съюза, за да се реализират ангажиментите по Парижкото споразумение. Европейският парламент изигра важна роля за определянето на действията на Европа в областта на климата. Именно парламентът настоя целта за неутралност по отношение на климата до 2050 година да стане правно обвързваща, а неговите членове продължават да упражняват контрол върху законодателството за да се гарантира изпълнението на задълженията. Евродепутатите призоваха за справедлив преход и изразиха решителна подкрепа за работниците и регионите, които са най-силно засегнати от отказа от изкопаеми горива. Освен това, парламентът последователно се застъпва да бъде гарантирана глобална справедливост в областта на климата. Той изисква Европа да допринася за международното финансиране на борбата с изменението на климата, особено за развиващите се страни. Когато говорим за изменението на климата, от решаващо значение е да разберем кои са най-големите източници на емисии. Начело на списъка остава Китай. Въпреки че се стреми към въглеродна неутралност до 2060 година, азиатската държава е отговорна за близо една трета от глобалните емисии, главно заради въглищата и бързия си индустриален растеж. Съединените щати са на второ място с високите си емисии от транспорта, енергетиката и промишлеността, а на трето място е Индия. Към 2023 година Европейският съюз е четвъртият по големина източник на емисии на парникови газове в света. Съюзът е отговорен за приблизително 6% от световните емисии, но се стреми постоянно да намалява емисиите си през последните години. Много развиващи се страни имат амбициозни цели, но се нуждаят от финансова и технологична подкрепа, за да ги постигнат. Някои държави не успяха да актуализират изцяло плановете си за климата, което предизвика опасения, че глобалната цел от 1,5 градуса няма да може да бъде реализирана. Ясно е, че без общ ангажимент за предотвратяване на драстичните климатични промени, положението няма да се подобри и има риск от неизпълнение на Парижкото споразумение. Тези тревоги се засилиха, след като през януари 2025 година, малко след второто си встъпване в длъжност, президентът Тръмп нареди оттегляне на САЩ от споразумението за втори път. Парижкото споразумение осигурява нужната рамка, но превръщането и в реалност зависи от всеки от нас и от всяка държава по-отделно. Европейският съюз и по-специално Европейският парламент ще продължат да се застъпват за справедливи и спешни действия в областта на климата. Климатичната криза не признава граници и затова отговорът ни също трябва да бъде глобален. Чухте подкаст, изготвен от Радио Европарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Наградата за журналистика Дафна Каруана Галиция за 2024 година беше присъдена на Международното журналистическо разследване «Изгубени в Европа», посветено на една трагедия – изчезването на над 51 000 непридружени деца-мигранти в Европа.
4: Liberté d'expression.
5: Freie Meinungsäußerung.
6: Libertà d'espression.
7: Libertà d'espression.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Daphne Caruana Galizia.
3: Журналистите разкриха, че в периода между 2021 и 2023 година над 51 000 непридружени деца мигранти са изчезнали след пристигането си в Европа. Разследването, което е плод на сътрудничество между медийни организации от Германия, Италия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Ирландия и Обединеното кралство, разкри сериозни пропуски в докладването и данните за изчезнали непридружени деца. Фактите са потресаващи. От 2021 година до сега, всеки ден изчезват средно 47 деца-мигранти. Разследването «Изгубени в Европа», основано на данни от 31 държави, показва, че липсва информация за десетки хиляди деца-мигранти. За много от тях има опасения, че са станали жертва на трафик на хора или на съвременно робство. При получаването на наградата, Хейси Ван Харен, съосновател на «Изгубени в Европа», заяви:
10: European member states are responsible for these children.
3: Държавите от Европейския съюз са отговорни за тези деца. Въпреки това, децата изчезват и ние дори не знаем колко са. Децата, които пътуват сами в Европа, са национална отговорност. Те попадат под закрилата на държавата, в която се намират. Допустимо ли е да изчезне дете, което трябва да бъде закрилено от вас? Това не е първият път, когато отличените журналисти обръщат внимание на проблема с изчезналите в Европа деца. През 2021 година те огласиха тревожния факт, че над 18 000 деца-мигранти са изчезнали между 2018 и 2020 година. Най-новото им разследване е още по-задълбочено и отново насочва общественото внимание към този все по-голям проблем. То напомня и за силата и мисията на журналистиката – да разкрива неудобни истини и да търси отговорност. Партньори в това разследване са медии от Белгия, Нидерландия, Германия, Италия, Гърция, Обединеното кралство, САЩ. Чрез създадената от тях мрежа за разследваща журналистика, материалът достигна до широка международна аудитория. Всяка година, на годишнината от убийството на Дафне Каруана Галиция, Европейският парламент присъжда журналистическа награда в нейна памет. На церемонията по награждаването, председателят на парламента Роберта Мецола заяви:
4: This is the fourth edition.
3: Това е четвъртото издание на наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция. Тя е нашият начин да напомним за ангажимента на парламента към свободата, независимостта и плурализма на медиите като основни стълбове на демокрацията. Наградата е за всички журналисти, които ежедневно рискуват живота и спокойствието си, за да разкрият истината, каквато и да е тя, и независимо от това, чии интереси засяга. Посвещава се на всички убити и на онези, чиято работа излага живота им на риск. Учредената през 2019 година награда свидетелства за безценната роля на журналистиката в защитата на европейските ценности, демокрацията и правата на човека. В конкурса могат да участват журналисти, които са публикували материала си в Европейския съюз. Наградният фонд е 20 000 евро. Дафне Каруана Галиция е малтийска журналистка, блогър и борец срещу корупцията, която беше убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между онлайн хазартната индустрия и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя беше убита близо до дома си от бомба, поставена под седалката на колата й. Чухте подкаст, изготвен от Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на нашия уебсайт.
5: Poca gente ha logrado compaginar una brillante carrera artística con una sólida trayectoria política como lo hizo Melina Mercuri. Actriz célebre y estrella internacional de cine, se convirtió en un icono político tras el golpe de Estado de 1967 en Grecia. Viajó por el mundo denunciando la dictadura y defendiendo la democracia. Tras la caída del régimen, se convirtió en la ministra de Cultura de Grecia que más años ha permanecido en el cargo y fue miembro fundador del movimiento socialista panhelénico. Mercuri trabajó incansablemente para fomentar la concienciación cultural en Europa y su legado perdura a través de iniciativas como el programa Capitales Europeas de la Cultura y la Fundación Melina Mercuri. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores. Amalia María Mercuri nació en Atenas en 1920. Tras estudiar arte dramático, no tardó en convertirse en una afamada actriz de teatro. Su papel revelación llegó en la obra Un tranvía llamado Deseo, en 1949. y poco después ganó el premio Marika Kotopulli a la mejor interpretación femenina. Su primera película, Estela, dirigida por Mihalis Kakoyanis, fue aclamada en Cannes en 1956. Allí conoció al cineasta estadounidense Jules Dassin, que acabaría siendo su marido y colaborador. En 1960 ganó el premio a la mejor actriz en Cannes por Nunca en Domingo, una película que obtuvo 5 nominaciones a los Oscar. El 21 de abril de 1967, mientras actuaba en Nueva York, Mercury se enteró de que un grupo de oficiales del ejército había tomado el poder en Grecia, instaurando la Junta Griega, también conocida como la dictadura de los coroneles. Desde ese momento aprovechó toda oportunidad sobre el escenario para condenar a la Junta repitiendo su lema: «La democracia vencerá». A lo largo de los 7 años de gobierno del régimen, hizo campaña por todo el mundo pidiendo el regreso de la democracia. Los coroneles le retiraron la ciudadanía griega, una medida que solo sirvió para reafirmar su determinación. Una noche a las 4 de la mañana, el Daily Mail me llamó y me dijo: «Te han quitado la ciudadanía». Fui la primera persona a la que se la quitaron. Medio dormida y sin dominar el inglés, respondí: «Nací griega. Él nació fascista y morirá fascista. Yo nací griega y moriré griega». A pesar de las amenazas e incluso de un intento de asesinato, su espíritu nunca decayó. Siguió luchando a través de discursos, conciertos y entrevistas hasta que se restauró la democracia en 1974. De vuelta en Grecia, Mercury ayudó a fundar el movimiento socialista panhelénico, PASOK, y fue elegida diputada en 1977. Cuando el PASOK ganó las elecciones de 1981, se puso al frente del Ministerio de Cultura. Fue la primera mujer en ocupar el cargo y la persona que más años desempeñó el puesto en la historia de Grecia. Siendo ministra, transformó la vida cultural. Abrió los museos a la ciudadanía, promovió la educación a través del patrimonio y puso en marcha importantes proyectos como el Museo de Cultura Bizantina en Tesalónica. También lanzó su famosa campaña reclamando la devolución de los mármoles del Partenón. ¿Qué significa Shakespeare para Inglaterra? ¿Y la Catedral de San Pablo? ¿Qué significa el Taj Mahal para la India? ¿Qué significan las pinturas de la Capilla Sixtina para Italia? Los mármoles del Partenón son nuestro orgullo, son nuestra identidad, son el vínculo del presente con la excelencia griega. Son creaciones sinónimas de nuestros conceptos de democracia y libertad. Su logro más destacado en el ámbito de la Unión Europea fue la creación de la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura. Atenas se convirtió en la primera capital europea de la cultura en 1985, después de que Mercury persuadiera a los ministros de Cultura de la Unión para que ésta se convirtiera en parte fundamental de la identidad de la Unión Europea. También promovió vínculos culturales con Europa Oriental, incluso antes de la caída del telón de acero. A principios de la década de 1990, volvió a combinar los escenarios con la política. Cuando el PASOK regresó al poder en 1993, retomó su cargo de ministra de Cultura, centrándose en vincular la cultura con la educación. Melina Mercury falleció en 1994 en Nueva York. Su funeral, celebrado con los honores propios de un presidente de gobierno, demostró el profundo afecto que el pueblo griego sentía por ella. Hoy en día, su visión sigue viva a través de la Fundación Melina Mercury, que promueve la cultura griega en todo el mundo. La Fundación concede cada año desde 2007 el premio de teatro Melina Mercury a una joven actriz, junto con el emblemático broche de Melina, que pasa de una ganadora a otra, manteniendo vivo su espíritu en el escenario. Para Melina Mercury, nunca fue cuestión de títulos o premios, sino de amor. Su amor por Grecia y el amor que recibió a cambio. A día de hoy, su voz y su visión siguen inspirando a generaciones. Para más podcasts sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
6: Mitä tiedät Euroopan parlamentin puhemiehestä? Ainakin luultavasti hänen nimensä. Lisäksi ajattelet varmaan, että hänellä on erittäin tärkeä tehtävä Euroopan unionissa. Otetaanpa asiasta selvää. Kaikki alkaa vaaleista. EU-vaalit järjestetään joka 5. vuosi, mutta Euroopan parlamentti valitsee puhemiehen aina 2,5 vuoden välein. Näin ei ole ollut aina. Vuoteen 1979 asti parlamentin puhemiehet valittiin vuosittain tai joka toinen vuosi. Vuodesta 1979 lähtien puhemiehen vaali on pidetty yleensä heinäkuussa ensimmäisessä täysistunnossa EU-vaalien jälkeen. Toinen vaali järjestetään 2,5 vuotta myöhemmin vaalikauden puolivälissä. Viimeksi puhemiehen vaali pidettiin 16. heinäkuuta 2024, jolloin parlamentti valitsi uudelleen Roberta Metsolan. Hänen toimikautensa kestää tammikuuhun 2027 saakka.
4: This will remain the house of every person in Europe.
3: Parlamentti on täällä jokaista eurooppalaista varten. Meidän on yhdessä puolustettava politiikkaa, joka perustuu toivoon ja unelmaan Euroopasta. Tämä on se lupaus, jonka aiemmat sukupolvet antoivat ja joka yhä odottaa täyttymistään. Minut valittiin parlamentin puhemieheksi 2,5 vuotta sitten. Kuten jo silloin, haluan nytkin eurooppalaisten löytävän uudelleen uskon ja palon yhteiseen hankkeeseemme. Uskon siihen, että voimme tehdä yhteisestä tilastamme turvallisemman, oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman. Uskon siihen, että yhdessä olemme vahvempia ja parempia, ja siihen, että meidän Eurooppamme kuuluu kaikille.
4: And we are better. I believe that ours is a Europe for all.
6: Mutta miten tullaan parlamentin puhemieheksi? Ehdokkaita voivat nimetä parlamentin 8 poliittista ryhmää tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Puhemieheksi valitaan ehdokas, joka saa ehdottoman enemmistön äänistä salaisessa äänestyksessä. Joskus tarvitaan useita äänestyskierroksia. Jos kolmaskaan kierros ei tuota tulosta, järjestetään 4. kierros. Silloin ehdokkaina voivat olla ainoastaan ne 2 jäsentä, jotka saivat eniten ääniä 3. kierroksella. Puhemies valitaan annettujen äänten ehdottomalla enemmistöllä, eikä siis jäsenten ehdottomalla enemmistöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että tyhjiä tai mitätöityjä ääniä ei lasketa mukaan äänten yhteismäärään. Roberta Metsola valittiin uudelleen ensimmäisellä kierroksella 562 äänellä. Vaalissa äänesti 699 jäsentä. Kaikkiaan parlamentissa on 720 jäsentä. Yksi puhemiehen ensimmäisistä tehtävistä on johtaa puhetta täysistunnossa. Toisin sanoen puhemies avaa, keskeyttää ja päättää istunnot. Hän päättää, otetaanko tarkistukset tai neuvostolle ja komissiolle osoitetut kysymykset käsiteltäviksi ja ovatko parlamentin mietinnöt yhdenmukaisia parlamentin työjärjestyksen kanssa. Hän pitää yllä järjestystä, myöntää puheenvuorot, julistaa keskustelut päättyneiksi, äänestyttää asioista ja julistaa äänestystulokset. Puhemies vastaa siitä, että parlamentti noudattaa työjärjestystään. Tässä ominaisuudessa hän johtaa kaikkia parlamentin toimintaa ja edustaa sitä oikeudellisissa asioissa. Hän toimii myös puheenjohtajana poliittisten ryhmien puheenjohtajakokouksessa ja parlamentin puhemiehistössä, joka koostuu 14 varapuhemiehestä. Jos nämä käsitteet eivät ole sinulle tuttuja, saat ne haltuusi, kun kuuntelet muita tämän sarjan podcasteja. Hyvin tärkeä osa puhemiehen työtä on edustaa Euroopan parlamenttia kansainvälisissä suhteissa sekä muissa EU:n toimielimissä. Puhemies käykin säännöllisesti virallisilla matkoilla eri puolilla maailmaa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Puhemies pitää myös puheen Eurooppa-neuvostolle ennen jokaista sen kokousta. Hän ilmaisee Euroopan parlamentin näkemyksen esityslistalla olevista asioista ja keskustelee valtio- ja hallitusten johtajien kanssa. Puhemies hyväksyy allekirjoituksellaan Euroopan unionin talousarvion Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen. Hän voi myös toimia parlamentin ja neuvoston sovittelukomitean puheenjohtajana yhteispäätösmenettelyssä. Lisäksi parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki yhteispäätösmenettelyssä annetut säädökset. Puhemies voi myös toimia suojelijana. Se tarkoittaa, että parlamentti antaa jollekin asialle moraalista tukeaan. Parlamentti suojelee vuosittain rajoitettua määrää tapahtumia tietyin ehdoin. Kuten huomaatte, kyseessä on keskeinen EU-tehtävä, johon liittyy paljon vastuuta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
7: Was wäre, wenn es etwas gäbe, was uns an allem zweifeln lässt, was wir sehen und hören? Dieses Etwas gibt es schon. Man bezeichnet es als Deepfake. Deepfakes sind hyperrealistische Medienprodukte. Erstellt werden sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz oder kurz KI. Gemeint sind damit Systeme, die ihre Umgebung analysieren und dabei intelligentes Verhalten zeigen. Sie handeln, um bestimmte Ziele zu erreichen und sind dabei zu einem gewissen Grad selbstständig. Das Wort Deepfake setzt sich aus Deep und Fake zusammen. Deep bezieht sich dabei auf das Deep Learning, das tiefe Lernen, eine Spielart des maschinellen Lernens. Fake heißt so viel wie manipuliert, gefälscht oder vollkommen erfunden. Die bekanntesten Beispiele für Deepfakes sind Videos. Verstanden werden darunter aber auch Standbilder, Audiodateien oder sogar geschriebene Texte. Wer Deepfakes herstellt, will damit Ereignisse verzerrt darstellen. Zum Beispiel das Aussehen einer Person oder die Dinge, die sie sagt oder tut, verändern. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Reaktion der Europäischen Union auf das Problem der Deepfakes. Bei den bekanntesten Deepfakes wurden die Gesichter berühmter Persönlichkeiten manipuliert. Möglich war das auch deshalb, weil man über sie viel verwendbares Material findet. In die Schlagzeilen kam der Begriff Deepfake im Jahr 2018. Damals hatte man ein Video digital verändert, in dem Barack Obama die Hauptrolle spielte. Dieses Deepfake war aber kein gewöhnliches, denn es war eindeutig als Fälschung gekennzeichnet. Gedacht war es zur Aufklärung. Es sollte zeigen, wie sich diese technischen Möglichkeiten missbrauchen lassen. In dem Video gab der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten allem Anschein nach Folgendes von sich: Wir treten in eine Ära ein, in der unsere Feinde es so aussehen lassen können, als ob jeder zu jedem Zeitpunkt irgendetwas sagen würde. Weil man immer leichter an Programme kommt, mit denen sich Deepfakes erstellen lassen, und es immer schwieriger wird, sie zu erkennen, verbreiten sich Deepfake-Videos im Internet wie ein Lauffeuer. Der Einsatz dieser Technik mag in Kunst, Satire und Unterhaltung legitim sein, doch sind dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Zum Beispiel kann man damit betrügen und erpressen, schikanieren und einschüchtern oder politische Desinformation verbreiten. Deepfakes zielen auf einzelne Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ab. Sie können den Ruf schädigen und finanzielle oder psychische Folgen haben. Bislang waren die allermeisten Deepfakes Pornovideos, in denen Frauen ohne ihre Zustimmung in verfälschten Szenen abgebildet wurden. Überhaupt leiden unverhältnismäßig mehr Frauen unter dem, was Deepfakes anrichten. Das deutet auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin, die geschlechtsbezogene Diskriminierung, die mit ihnen einhergeht. Ganz unmittelbar von böswilligen Deepfakes betroffen sind diejenigen, die Opfer von Betrug, Erpressung, Desinformation oder nicht einvernehmlicher Pornografie werden. Deepfakes können darüber hinaus besorgniserregende Tendenzen in unseren Medien verstärken und unsere Gesellschaft und Demokratie verzerrt darstellen. Mit ihnen kann man Beweise fälschen, öffentliche Debatten manipulieren oder sogar politische Prozesse destabilisieren. Die gefährlichste Seite von Deepfakes ist für viele die politische Desinformation. Wenn sie zum passenden Zeitpunkt in einem Wahlkampf eingesetzt werden, können sie auf mehreren Ebenen großen Schaden anrichten. Doch das größte Opfer von Deepfakes ist wohl die Wahrheit. Manipulierte Videos können täuschend